0: пытаются войти на Корейский полуостров через территорию Японии. Они воспользовались тем, что нас не было на заседании Совета Безопасности ООН и приняли решение номер 84, которое юридически покрывает их агрессию против Кореи.
1: Обратите внимание, товарищ Молотов, все резолюции ООН без участия стран нашего социалистического содружества являются незаконными и несправедливыми.
0: В данный момент весь мир смотрит на нас. Мы должны предпринять какие-то действия.
1: Конечно. Необходимо срочно отправить вооружение по нашему договору с Кореей. Посмотрим, на что способны американцы. Кроме того, держите связь с товарищем Мао Цзэдуном. Общайтесь с ним по всем вопросам, связанным с Кореей.
2: Слушаюсь. 又通过了呼吁联合国会员及大韩民国以击退武装攻击及恢复该区国际和平所需之援助的决议。
3: 看来美国是决心大胆啊，兵者归刀也，不可不察。看来啊，凡事预则立， 不预则废， 要调整军事战略重心，由东南沿海调整到东北方向，着手组建东北边防军。好的。
0: Товарищ Сталин, большинство в Совете Министров считают, что мы должны предпринимать какие-либо действия только по обстоятельствам.
1: Товарищ Молотов, а что вы думаете о планах китайских товарищей по созданию пограничной стражи на Северо-Востоке?
0: Я поддержу большинство в Совете Министров. Давайте переживать вместе с ними, но не слишком-то помогать им.
1: Товарищ Мао Цзэдун является великим лидером. Он прошел испытания китайской революцией. Его взгляды на военную стратегию уникальны. Переброска войск с юга на север – это не только мудрое, но и дальновидное решение. Что касается создания пограничной стражи на границе трех провинций, это надежная защита на границе Советского Союза, Китая и Кореи. Мало того, это может остановить империалистическую американскую экспансию. И это не только защита суверенитета Китая, это еще наша усиленная оборона на Дальнем Востоке. Поэтому, мне кажется, мы должны поддержать их. Срочно телеграфируйте Джоу Энлаю.
0: Хорошо.
4: 朝鲜人民军已经渡过汉江， 急速南进，发起了水源战役啊！
5: 主席，过着水源呢，就是大田。
4: 美军已出动飞机，对人民军的补给线和平壤机场进行狂轰滥炸，侦察机还飞进鸭绿江一线侦察。杜鲁门同意麦克阿瑟 从日本调动两个陆军师进行地面作战，一部登陆釜山设防，另一部先遣队已到达大田。美军避其锋芒，以逸待劳。本来啊，苏联方面应该比我们掌握更多的情况。莫洛托夫同志复电，
3: 在朝鲜战争问题上，斯大林同志将不遗余力支持我们组建东北边防军。好啊，据我判断，朝鲜战争发生到今天，大田之釜山一线才是日后双方的主战场，而且态势很有可能突然逆转，成立东北边防军刻不容缓。但是
6: 这种战略转移，就把我们原来的部署呢，全部打乱了。如果在东北备战，就要把解放台。